свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали, так никто и не поймет. Ростом был полкилометра, весом 20 килограмм.

на свете ровно парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером,